0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Конфликт властей в Чехии. Президент Петр Павел оспаривает в суде решение Кабмина по саммиту НАТО. Россия не побеждает. Это начало поражения. Без давления Запада война продолжится. Границы дозволенного, как современное чешское общество определяет пределы свободы слова. И феномен чешской дачи от Первой Республики до заката социализма. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Понедельник, 22 июня, Конституционный суд Чехии принял иск о разграничении полномочий от президента страны Петра Павла. Глава государства обратился в суд в связи с решением Кабинета министров во главе с премьер-министром Андреем Бабишем не допустить Петра Павла к участию в июльском саммите НАТО в Анкаре. Согласно вынесенному в понедельник решению правительства, на саммит отправятся руководитель Кабинета Чешской Республики Андрей Бабиш, министр обороны Яромир Зуна и глава МИД Петр Мацинка. Премьер-министр Бабиш обосновал шаг спецификой нынешнего саммита. Главной темой встречи в Анкаре станут союзнические обязательства по расходам на оборону, которые Чешская Республика не выполняла

0: ранее и не выполнит в текущем году. Председатель Кабинета министров также напомнил, что президент уже совершил ряд зарубежных поездок и не преминул добавить, что чуть ранее правительство согласилось с тем, чтобы президент Чехии Петр Павел возглавил делегацию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Разотнутие вилоучить президента республики из делегации.
0: Считаю решение исключить президента республики из состава делегации беспрецедентным и крайне неудачным шагом. Презентация государства на международной арене является полномочием президента согласно 63-й статье Конституции Чешской Республики. По сути, речь идет об описании его должностных обязанностей. Следовательно, исключение президента из осуществления этого полномочия означает ограничение его роли, которое ему дает Конституция, а вовсе не постановление правительства. Премьер-министр Андрей Бабиш недавно заявил, что президент не является его начальником. В этом он прав. От себя лишь добавлю, что это правило работает и в обратную сторону. При осуществлении некоторых полномочий президента Конституция предполагает взаимодействие с правительством. Именно взаимодействие, а не одобрение.
1: Не схвалование.
0: Подчеркнул президент Чехии Петр Павел в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии. Чешское правительство раз за разом отвергало предложение президента о сотрудничестве по вопросу саммита НАТО в Анкаре, а принятие решения о составе делегации неоднократно откладывалось. Премьер-министр Андрей Бабиш, помимо прочего, повторно указывал на то, что президент проводит внешнюю политику, отличную от правительственной. Также он заявил, что их совместное присутствие на саммите невозможно по соображениям безопасности. При этом в прошлых саммитах НАТО принимали участие как президенты, так и председатели правительств.
1: Важно
0: напомнить, что представительство нашей страны на саммитах НАТО президентами является конституционным обычаем, базирующимся на соглашении между высшими государственными деятелями. Эта практика неизменно действовала как при президентах Вацлаве Гавеле и Вацлаве Клаусе, так и при Милоше Земане, независимо от политической окраски сменявших друг друга правительств. Из 20 саммитов альянса, в которых участвовала Чешская Республика, на 19 делегации возглавлял именно президент. Единственным исключением были серьезные проблемы со здоровьем. Если эта практика по какой-либо причине должна измениться, то это снова должно произойти путем переговоров и соглашения, а не на основании одностороннего решения правительства. В качестве главы государства я принимал участие в 3 саммитах. В ходе этих встреч на высшем уровне, как и во время всех остальных официальных двусторонних переговоров, я всегда строго придерживался мандата, утвержденного правительством. Согласно Конституции, именно правительство несет ответственность за внешнюю политику страны, и я это уважаю.
1: За заграничную политику земли. А тот с ним.
0: Обратил внимание президент в опубликованном заявлении. В своем иске президент Чехии Петр Павел, в частности, просит Конституционный суд разъяснить, кто конкретно вправе принимать решение об участии президента в саммите. Кроме того, он требует обязать правительство не создавать главе государства административных или иных препятствий при осуществлении его конституционных полномочий, а также зафиксировать обязанность Кабмина оказывать президенту республики всестороннее содействие. Правительство в случае подачи жалобы в Конституционный суд сильно рискует. В случае победы президент может, пусть и символически, но расширить свои полномочия. К его конституционному праву представлять страну на международной арене добавится своего рода одобрение от Конституционного суда. Это будет означать, что в подобных ситуациях с мнением президента придется считаться гораздо серьезнее. В итоге исчезнет главный стимул, который действует сейчас – необходимость для сторон обязательно договариваться друг с другом. С другой стороны, Андрей Бабиш оказался в щекотливом положении. Его партнер по коалиции, партия «Автомобилисты себе», четко дал понять, президент вообще не должен в этом участвовать. Ситуация получается крайне запутанной, считает комментатор издания «Эхо-24» Андрей Элинард. Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, Россия должна заключить соглашение, поскольку она потеряла колоссальное количество людей, как и Украина. Слова Трампа вызвали на Западе осторожный оптимизм, что война в недалекой перспективе может закончиться. Насколько это вероятно? Об этом в эфире чешского радио «Плюс» рассуждают бывший высший представитель Словакии в структурах НАТО генерал-лейтенант Павел Мацко и аналитик Ассоциации по международным вопросам Чехии Павел Гавличек. Далее передаю слово Катерине Айспорвит.
2: С вашей точки зрения, приближается окончание войны в Украине, господин Гавличек?
0: Это, конечно, сложный вопрос, но я отвечу так. Мы действительно близки к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот затянувшийся военный конфликт, который ведет Российская Федерация против Украины. После заключенного сейчас перемирия и соглашения между США условия для этого благоприятны, поскольку при наличии договоренности между лидерами G7 у нас есть четкий консенсус. Сегодня эти страны должны поддерживать Украину, оказывать давление на Российскую Федерацию и тем самым создавать условия именно для того, чтобы Россия была, наконец, мотивирована подписать перемирие и окончательное мирное соглашение.
3: На Украине подписал.
2: Отвечает генерал Мацко.
0: Думаю, что, к сожалению, нас ждет сценарий затяжного конфликта, то есть эта война на истощение продолжится. Я понимаю, о чем говорит коллега, и действительно хорошо, что после долгого перерыва позиции Соединенных Штатов и европейских партнеров едины, поскольку существовали определенные опасения, что США будут давить с целью прекращения конфликта. Однако суть в том, что конфликт находится в тяжелом фазе, никуда не сдвигается, и ни у одной из сторон нет достаточного количества сил, чтобы быстро решить его исход. Все это говорило бы в пользу прекращения конфликта, но есть принципиальная проблема со стороны России. Как только дело доходит до каких-то переговоров, россияне сразу выдвигают завышенные требования. У них по-прежнему остаются требования уступить в 4 области, плюс другие требования, которые де-факто означали бы капитуляцию Украины. Да, при определенных условиях быстрое окончание войны возможно, но только в том случае, если произойдет сильное давление со стороны Соединенных Штатов, европейских партнеров и всей G7 на Россию с ужесточением санкций, и россияне поймут, что им больше в этой войне ничего не приобрести ни на поле боя, ни путем переговоров.
2: Господин Гавличек, вы можете допустить, чтобы в обозримом будущем Запад оказал на Россию такое давление, которое заставило бы представителей Российской Федерации сесть со своими украинскими коллегами за стол переговоров и начать серьезно договариваться о заключении мира?
0: Полагаю, я действительно могу себе это представить, если брать комбинацию факторов, где с одной стороны, шаги были бы направлены на санкции и дальнейшую изоляцию Российской Федерации, особенно в сфере экономики и подрыва ее системы военного производства, а с другой — на масштабную поддержку Украины. Сейчас последний запрос касается выделения специальных средств в размере 20 миллиардов долларов, которые должны послужить Украине как раз для консервации ситуации и еще большего усиления не только справедливой борьбы Украины за освобождение своих территорий, но и переноса военного конфликта внутрь Российской Федерации. Так вот, это действительно очень важные факторы, которые должны каким-то образом помочь создать те самые условия, о которых мы говорили. И есть еще одна линия, которую мы не должны упускать из вида. Это внутрироссийская динамика. Она очень напряженная на уровне общества и на уровне элит. И я напомню еще об одном факторе, который является важным и для Российской Федерации. И там война становится все более непопулярной. Это и так называемые парламентские выборы, которые должны пройти там в сентябре. Это тоже определенный политический момент, который мы должны учитывать на российской стороне именно в этом контексте.
2: Президент Зеленский, присутствовавший на саммите во Франции, после завершения G7 заявил, что все присутствовавшие там лидеры сошлись во мнении. Россия не побеждает. Похоже, так это видите и вы, господин Гавличек, и вы, господин Мацко. С другой стороны, можно ли говорить, что побеждает Украина?
0: Я думаю, важно начать именно с первой части, потому что если вы находитесь в позиции агрессора, нападающего и пообещали добиться определенной победы, то уже один тот факт, что Россия не побеждает, а с этим мы здесь все согласны, фактически является началом поражения Российской Федерации. Ведь она, являясь агрессивной силой, обещает демонстрировать определенные результаты, а в своей пропаганде до сих пор заявляет: «Мы побеждаем, мы захватываем территории». Но все обстоит с точностью до наоборот. Россия теряет территории. Украина каждый месяц ликвидирует больше солдат, чем российская армия способна набрать и обучить и так далее. Это принципиальные факты и статистика, которые играют здесь явно не в пользу российской стороны. И, конечно, важно, что у России сегодня нет эффективных возможностей переломить то преимущество, которое сейчас на стороне Украины. Есть только два варианта. Это массовая мобилизация внутри Российской Федерации. Но когда это произошло в последний раз, во второй половине 2022 года, из страны уехало почти 3 миллиона человек. Это вызвало не только огромную утечку мозгов, но и серьезные потрясения внутри самой Российской Федерации. Второй вариант, еще более пугающий, применение тактического ядерного оружия. Это две единственные возможности, с помощью которых Российская Федерация могла бы принципиальным образом переписать ход истории, который сегодня складывается не в пользу России, а на стороне Украины. Лишь добавлю. В случае применения определенных ядерных средств Российская Федерация, конечно, не только изолирует себя, но и потеряет остатки поддержки, например, со стороны китайского коммунистического режима и других стран, и окажется просто страной-изгоем, с которой вообще никто больше не захочет сотрудничать.
2: Господин Маск, вы подписываетесь под словами Павла Гавличика о том, что Россия находится в начале своего поражения?
0: Я говорю уже давно, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, конечно, но это еще не означает, что в итоге ситуация на поле боя не может измениться. Однако изменения здесь могли бы произойти только в том случае, если бы Украина рухнула либо по каким-то внутриполитическим причинам, либо если бы прекратилась поддержка Украины. Именно поэтому Россия вкладывает колоссальные средства, в том числе и в информационную войну, и в удары по гражданскому населению. Мы ведь сегодня являемся свидетелями буквальной охоты дронами на мирных жителей. Короче говоря, они пытаются сломить волю населения. Исторически это, впрочем, никогда себя не оправдывало. Но россияне почему-то думают, что у них подобное получится. Точно так же россияне пытаются разложить и нас. Ведь те масштабные гибридные кампании, которые они ведут по всей Европе и Северной Америке, имеют свою цель. В любом случае, возвращаясь к замечанию о ядерном оружии, Россия могла бы пойти на такой безумный шаг. Однако вероятность этого крайне мала, поскольку даже для российских военных планировщиков очевидно, что в военном отношении этот конфликт не решит, но вызовет такую ответную волну, которая могла бы привести к коллапсу самой России.
3: Могла бы привести к коллапсу русской.
0: Свобода слова не синоним вседозволенности. Жители Чехии готовы ограничить ее ради безопасности. Более половины населения страны солидарны в том, что призывы к ненависти и угрозы демократии должны жестко пресекаться. К таким выводам пришли авторы исследования «Общество недоверия. Границы свободы слова». Это совместное исследование, осуществленное информационным порталом чешского радио и Росглас и его новостной станцией «Радиожурнал». Анализ собранных данных позволил исследователям выделить два ключевых вектора общественного мнения. Первый – это сам факт наличия или отсутствия свободы слова в стране. Второй – вопрос о том, нуждается ли она в каких-либо
4: регуляциях.
0: На пересечении этих двух осей чешское общество четко разделилось на четыре группы. Абсолютное большинство граждан, около 57%, считают, что со свободой слова в Чехии все в порядке, но при этом выступают за разумные рамки. На противоположном полюсе находятся радикальные критики. 12% населения, они уверены, что свободы слова в стране нет и требуют максимально либерализировать правила. Еще 25% опрошенных признают существование свободы слова, но категорически против любых ее ограничений. Наконец, самая малочисленная категория, всего 7%, это пессимисты, которые не видят в стране свободы слова, но, как ни парадоксально, призывают ввести для нее еще более жесткие рамки.
4: Некая граница, а то приблизительно 7%. центру.
0: Комментирует Матоуш Пельнячик, руководитель Центра изучения общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики. Насколько сильно эти группы пересекаются между собой?
4: Залежит, как вы на это подиваете, потому что мы эти группы разделили очень стрикно.
0: Все зависит от того, как на это посмотреть. Поскольку мы разделили респондентов по строгим критериям, технически эти группы вообще не пересекаются. Однако важно понимать, перед нами не изолированные друг от друга лагеря, а единый спектр мнений. Разумеется, на границах этих групп находится множество людей, чьи взгляды плавно перетекают из одного состояния в другое. Так что речь идет скорее о гибком спектре, нежели о жестко разграниченных категориях. В рамках исследования был проведен эксперимент, в ходе которого респондентам предлагались реальные публичные высказывания для оценки допустимости их озвучивания и возможных наказаний. Постепенное ужесточение тона утверждений, добавление элементов дегуманизации и прямых призывов к насилию позволило проанализировать, как меняется восприятие границ дозволенного в обществе. В целом оказалось, что настроения чешского общества остаются относительно либеральными. В большинстве случаев респонденты не поддерживают привлечение к ответственности за резонансные высказывания, даже если их авторами выступают должностные лица. Единственным исключением, выбивающимся из общей картины, стало одобрение Холокоста. Это наглядно показывает, что в данном вопросе неписанные общественные нормы полностью солидарны с действующим законодательством стран. Говорит социолог Матоуш Пельнячик и добавляет, что предварительный результат проекта «Общество недоверия. Границы свободы слова» указывает на общую удовлетворенность большинства граждан Чехии текущей ситуации. Однако исследование выявило также и значительное ядро недовольных – 10-20% населения, что служит важным предупреждением для всего чешского общества. Когда цветет папоротник? Разумеется, в ночь с 23 на 24 июня. Восточные славяне называют ее ночью Ивана Купалы, а в Чехии зовут Святоянской, святого Яна Иоанна. В это время в чешских землях гадали, ворожили, собирали травы для приворотных зелий, а с холмов скатывали пылающие колеса, причем на протяжении многих веков уже после принятия христианства.
2: Летний солнцеворот 20-21 июня постепенно начал переплетаться с христианским праздником Иоанна Предтечи, крестившего, то есть купавшего Иисуса. 24 июня отмечается Рождество Иоанна Крестителя. В обрядах Свято-Янской ночи главную роль играют огонь, вода и растения. Костер в чешских землях называли сожжением Яна. В этот праздник было принято также украшать деревья, пировать и плясать. Летописец Козьма Пражский сообщает, что в 1092 году князь Бжетислав II изгнал из своих владений колдунов, предсказателей и языческих гадателей. По свидетельству летописца, князь искоренял суеверия, когда полуобнаженные селяне в дни празднования летниц приносили дары к колодцам, убивали и приносили в жертву злым духам животных. Некогда чехи в эту ночь зажигали так называемые огни святого Иоанна, с холмов скатывали огненные колеса. Однако уже в XVIII веке власти начали запрещать зажжение костров из-за опасности пожаров, а в XIX веке обычай поддерживала только сельская молодежь. Директор Института народной культуры в Стражнице Мартин Шимша поясняет.
0: Религиоведы считают, что в дохристианских славянских верованиях очень важную роль играл дуализм – солнце-огонь. И именно в дни летнего солнцестояния, которое происходит рядом с днем Иоанна Крестителя, солнце обладает наибольшей силой, и люди, пытаясь сделать светило ближе к себе, разжигают костры на холмах и возвышенностях, чтобы их было хорошо видно. И особенно ярко пламя горит в одну из самых коротких ночей года. С этим связано и бросание горящих метел, сбрасывание бочек, обмазанных колесной смазкой, и колес, которые изображали лучи солнца, растекающиеся по земле. То есть это связано с попытками спустить с небесного свода солнце, а то, что оно несет с собой, прежде всего урожай, передать земле и ее плодам.
5: věnovat té zemi a jejím rodinám.
2: С ночью святого Иоанна, конечно, связан обычай прыгать через костер. А что означало это прохождение сквозь огонь?
5: Солнце, потажмо огонь, всегда было внимано, jednak jako výrazně...
0: Солнце всегда воспринималось, во-первых, как элемент, обладающий высокой способностью защищать человека. Огонь очищал, а благодаря своему свету и теплу мог даровать плодовитость. Поэтому танцы у костра, где в хоровод объединялись женщины и мужчины, а потом и прыжки через костер, воспринимались как полезная магия, передающая силу огня. Интересно, что ритуальное зажжение огней и танцы у костра известны в славянском мире уже 7-8 веков и дошли до 19-20 веков. И на территории не только Чехии, но и Польши, Украины, Беларуси, России, Эстонии. Во всей Скандинавии это праздник, один из главных народных праздников в году. Там зажигают огни, устанавливают украшенные деревья, вокруг которых танцуют, что становится главным торжеством периода белых ночей.
2: Во время солнцестояния и светоянской ночи широко практиковались народные магические ритуалы. Этим занимались не только те, кто считался колдуном, знахарем или ведьмой, но и обычные люди.
0: Солнцестояние было предназначено не только для проведения ритуалов, но и для того, чтобы попытаться как можно больше впитать в себя магической силы, прежде всего из растений, появлявшихся в это время. Считалось, что травы и цветы обладают святоянскую ночь наибольшей силой. В этот момент собирали так называемые корни святого Иоанна – зверобой, полынь, донник, невянник, который называли цветком святого Иоанна, и многие другие растения, из которых составляли пучки, которые сушили. Из них потом делали различные отвары, клали в одежду, измельчали и добавляли в напиток, который давали человеку, чью любовь хотели привлечь. То есть смысл этих ритуалов была плодовитость и то, что ей предшествует. Любовь, завязывание отношений, то есть практиковалась такая любовная магия. А также было направлено на размножение скота и так далее. Интересно, что в фольклоре сохранился такой образ, как золотой цветок папоротника. Вера в то, что в период солнцестояния и дня святого Иоанна пронизан магией, была среди сельских жителей очень и очень сильна. В истории архитектуры 20 века типология малого летнего дома остается в тени крупных урбанистических проектов. Однако именно в загородном строительстве идеи модернизма, функционализма и органической архитектуры раскрывались с максимальной свободой. Пражская выставка «Дача. Феномен в мире архитектуры» предлагает масштабное исследование явления дача в международном контексте от Первой Чехословацкой Республики до заката социалистической эпохи. О шедеврах дачного строительства в интервью с куратором экспозиции «Адама». В основе экспозиции богатейший фотоматериал. Это кадры, которые привез из своих экспедиций, посвященных поиску наиболее интересных загородных домов в Чехии и в мире, Адам Штех. Широкая география проекта предлагает захватывающее сравнение стилей и источников вдохновения от модернистских интерпретаций альпийских шале и сдержанного скандинавского дизайна до залитых солнцем пляжных домиков на юге Франции. Авторские снимки Штеха дополнены редкими архивными материалами, историческими изданиями, оригинальными фотографиями, чертежами и эскизами культовых построек. Авторы выставки Адам Штех и архитектор Ян Буриш обращают внимание, что феномен загородных домов неразрывно связан с освобождением общества и переменами в образе жизни людей в 20 веке. Бурный рост промышленности и общее повышение уровня жизни в Европе, особенно в период между двумя мировыми войнами, подарили трудящимся гораздо больше свободного времени. И проводить его люди решили на свежем воздухе. воздухе. Мода на отдых на природе повлекла за собой появление летних резиденций, загородных коттеджных поселков вблизи мегаполисов, а также самобытных скаутских поселений. Будь то роскошные усадьбы или скромные бревенчатые хижины, абсолютно всех объединяло одно сильное желание – вырваться из душного мегаполиса и сбежать в тишину первозданной природы.
6: Kolem každého nějakého většího města jsou ty chatařské oblasti.
0: Невозможно подсчитать точное количество дачных объектов, построенных хотя бы только в Чехии. Такой статистики нет. Дачных поселков очень много. Практически вокруг каждого крупного города есть такие зоны с гигантской концентрацией построек. В 20 веке, в тот самый период, который мы исследуем, как время зарождения типологии авангардной и модернистской архитектуры, их количество росло в геометрической прогрессии. Однако на нашу выставку в художественно-промышленном музее нужно смотреть через особую призму. Мы показываем вершину архитектурного мастерства, дачи, спроектированные профессионалами.
6: Профессиональные архитекты.
0: Рассказывает историк архитектуры и публицист Адам Штех. Феномен загородного или дачного строительства тесно связан не только с радикальными переменами в обществе, но и с философией архитектурного и художественного авангарда того времени. В центре внимания экспозиции реальные примеры дачной архитектуры и эволюция ее форм на протяжении всего 20-го столетия. От зарождения Первой Чехословацкой Республики до самого заката социалистической эпохи. И все это на фоне мировых архитектурных трендов, смены модернистских течений и тектонических сдвигов в социальной и политической жизни Европы, пишут авторы на интернет-страничке выставки «Дача. Феномен в мире архитектуры». Яркими примерами чешской загородной архитектуры, например, являются дачи в Бескидских горах, спроектированные архитекторами Любомиром и Честмиром Шлапета.
6: Což byla špička vlastně hlavně rezidenční architektury, oni navrhovali hlavně vily.
0: Братья Шлапета были настоящими звездами жилой архитектуры и прославились в основном именно своими виллами. Однако к теме загородных домов они подходили комплексно и возвращались к ней на протяжении всего творческого пути, создав множество эскизов. К сожалению, большинство их идей так и осталось на бумаге, но те, что были реализованы, представляют собой весьма интересные деревянные боксы или коробочки с классической односкатной крышей. Ну что ж, вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Конфликт властей в Чехии. Президент Петр Павел оспаривает в суде решение Кабмина по саммиту НАТО. Россия не побеждает. Это начало поражения. Без давления Запада война продолжится. Границы дозволенного, как современное чешское общество, определяет пределы свободы слова. И феномен чешской дачи от Первой Республики до заката социализма. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Понедельник, 22 июня, Конституционный суд Чехии принял иск о разграничении полномочий от президента страны Петра Павла. Глава государства обратился в суд в связи с решением Кабинета министров во главе с премьер-министром Андреем Бабишем не допустить Петра Павла к участию в июльском саммите НАТО в Анкаре. Согласно вынесенному в понедельник решению правительства, на саммит отправятся руководитель Кабинета Чешской Республики Андрей Бабиш, министр обороны Яромир Зуна и глава МИД Петр Мацинка. Премьер-министр Бабиш обосновал шаг спецификой нынешнего саммита. Главной темой встречи в Анкаре станут союзнические обязательства по расходам на оборону, которые Чешская Республика не выполняла ранее и не выполнит в текущем году. Председатель Кабинета министров также напомнил, что президент уже совершил ряд зарубежных поездок и не преминул добавить, что чуть ранее правительство согласилось с тем, чтобы президент Чехии Петр Павел возглавил делегацию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
2: Разогнуть и вылучить президента республики из делегации.
0: Считаю решение исключить президента республики из состава делегации беспрецедентным и крайне неудачным шагом. Презентация государства на международной арене является полномочием президента согласно 63-й статье Конституции Чешской Республики. По сути, речь идет об описании его должностных обязанностей. Следовательно, исключение президента из осуществления этого полномочия означает ограничение его роли, которое ему дает Конституция, а вовсе не постановление правительства. Премьер-министр Андрей Бабиш недавно заявил, что президент не является его начальником. В этом он прав. От себя лишь добавлю, что это правило работает и в обратную сторону. При осуществлении некоторых полномочий президента Конституция предполагает взаимодействие с правительством. Именно взаимодействие, а не одобрение.
2: Не схвалование.
0: Подчеркнул президент Чехии Петр Павел в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии. Чешское правительство раз за разом отвергало предложение президента о сотрудничестве по вопросу саммита НАТО в Анкаре, а принятие решения о составе делегации неоднократно откладывалось. Премьер-министр Андрей Бабиш, помимо прочего, повторно указывал на то, что президент проводит внешнюю политику, отличную от правительственной. Также он заявил, что их совместное присутствие на саммите невозможно по соображениям безопасности. При этом в прошлых саммитах НАТО принимали участие как президенты, так и председатели правительств. Важно напомнить, что представительство нашей страны на саммитах НАТО президентами является конституционным обычаем, базирующимся на соглашении между высшими государственными деятелями. Эта практика неизменно действовала как при президентах Вацлаве Гавеле и Вацлаве Клаусе, так и при Милоше Земане, независимо от политической окраски сменявших друг друга правительств. Из

0: 10 саммитов альянсов, в которых участвовала Чешская Республика, на 19 делегаций возглавлял именно президент. Единственным исключением были серьезные проблемы со здоровьем. Если эта практика по какой-либо причине должна измениться, то это снова должно произойти путем переговоров и соглашения, а не на основании одностороннего решения правительства. В качестве главы государства я принимал участие в 3 саммитах. В ходе этих встреч на высшем уровне, как и во время всех остальных официальных двусторонних переговоров, я всегда строго придерживался мандата, утвержденного правительством. Согласно Конституции, именно правительство несет ответственность за внешнюю политику страны, и я это уважаю.
1: За заграничную политику земли. А тот с ним.
0: Обратил внимание президент в опубликованном заявлении. В своем иске президент Чехии Петр Павел в частности просит Конституционный суд разъяснить, кто конкретно вправе принимать решение об участии президента в саммите. Кроме того, он требует обязать правительство не создавать главе государства административных или иных препятствий при осуществлении его конституционных полномочий, а также зафиксировать обязанность Кабмина оказывать президенту республики всестороннее содействие. Правительство в случае подачи жалобы в Конституционный суд сильно рискует. В случае победы президент может, пусть и символически, но расширить свои полномочия. К его конституционному праву представлять страну на международной арене добавится своего рода одобрение от Конституционного суда. Это будет означать, что в подобных ситуациях с мнением президента придется считаться гораздо серьезнее. В итоге исчезнет главный стимул, который действует сейчас – необходимость для сторон обязательно договариваться друг с другом. С другой стороны, Андрей Бабиш оказался в щекотливом положении. Его партнер по коалиции, партия «Автомобилисты себе», четко дал понять, президент вообще не должен в этом участвовать. Ситуация получается крайне запутанная. Считает комментатор издания «Эхо-24» Андрей Элинард. Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, Россия должна заключить соглашение, поскольку она потеряла колоссальное количество людей, как и Украина. Слова Трампа вызвали на Западе осторожный оптимизм, что война в недалекой перспективе может закончиться. Насколько это вероятно? Об этом в эфире чешского радио «Плюс» рассуждают бывший высший представитель Словакии в структурах НАТО генерал-лейтенант Павел Мацко и аналитик Ассоциации по международным вопросам Чехии Павел Гавличек. Далее передаю слово Катерине Айспорвит.
2: С вашей точки зрения, приближается окончание войны в Украине, господин Гавличек?
3: Тяжкая вопроска, але моя ответ бы была...
0: Это, конечно, сложный вопрос, но я отвечу так. Мы действительно близки к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот затянувшийся военный конфликт, который ведет Российская Федерация против Украины. После заключенного сейчас перемирия и соглашения между США условия для этого благоприятны, поскольку при наличии договоренности между лидерами G7 у нас есть четкий консенсус. Сегодня эти страны должны поддерживать Украину, оказывать давление на Российскую Федерацию и тем самым создавать условия именно для того, чтобы Россия была, наконец, мотивирована подписать перемирие и окончательное мирное соглашение.
3: На Украине подписан.
2: Отвечает генерал Мацко.
4: Я си стале мислим, что, боужиал, нас чака сценар предложенного конфликта.
0: Думаю, что, к сожалению, нас ждет сценарий затяжного конфликта, то есть эта война на истощение продолжится. Я понимаю, о чем говорит коллега, и действительно хорошо, что после долгого перерыва позиции Соединенных Штатов и европейских партнеров едины, поскольку существовали определенные опасения, что США будут давить с целью прекращения конфликта. Однако суть в том, что конфликт находится в тяжелой фазе, никуда не сдвигается, и ни у одной из сторон нет достаточного количества сил, чтобы быстро решить его исход. Все это говорило бы в пользу прекращения конфликта, но есть принципиальная проблема со стороны России. Как только дело доходит до каких-то переговоров, россияне сразу выдвигают завышенные требования. У них по-прежнему остаются требования уступить 4 области, плюс другие требования, которые де-факто означали бы капитализацию капитуляции Украины. Да, при определенных условиях быстрое окончание войны возможно, но только в том случае, если произойдет сильное давление со стороны Соединенных Штатов, европейских партнеров и всей G7 на Россию с ужесточением санкций, и россияне поймут, что им больше в этой войне ничего не приобрести ни на поле боя, ни путем переговоров.
2: Господин Гавличек, вы можете допустить, чтобы в обозримом будущем Запад оказал на Россию такое давление, которое заставило бы представителей Российской Федерации сесть со своими украинскими коллегами за стол переговоров и начать серьезно договариваться о заключении мира?
3: Я себе мыслим, а докажу себе это скучно представить, потому что...
0: Полагаю, я действительно могу себе это представить, если брать комбинацию факторов, где, с одной стороны, шаги были бы направлены на санкции и дальнейшую изоляцию Российской Федерации, особенно в сфере экономики и подрыва ее системы военного производства, а с другой — на масштабную поддержку Украины. Сейчас последний запрос касается выделения специальных средств в размере 20 миллиардов долларов, которые должны послужить Украине как раз для консервации ситуации и еще большего усиления не только справедливой борьбы Украины за освобождение своих территорий, но и переноса военного конфликта внутрь Российской Федерации. Так вот, это действительно очень важные факторы, которые должны каким-то образом помочь создать те самые условия, о которых мы говорили. И есть еще одна линия, которую мы не должны упускать из вида. Это внутрироссийская динамика. Она очень напряженная на уровне общества и на уровне элит. И я напомню еще об одном факторе, который является важным и для Российской Федерации. И там война становится все более непопулярной. Это и так называемые парламентские выборы, которые должны пройти там в сентябре. Это тоже определенный политический момент, который мы должны учитывать на российской стороне именно в этом контексте.
2: Президент Зеленский, присутствовавший на саммите во Франции, после завершения G7 заявил, что все присутствовавшие там лидеры сошлись во мнении: Россия не побеждает. Похоже, так это видите и вы, господин Гавличек, и вы, господин Мацко. С другой стороны, можно ли говорить, что побеждает Украина?
0: Я думаю, важно начать именно с первой части, потому что если вы находитесь в позиции агрессора, нападающего, и пообещали добиться определенной победы, то уже один тот факт, что Россия не побеждает, а с этим мы здесь все согласны, фактически является началом поражения Российской Федерации. Ведь она, являясь агрессивной силой, обещает демонстрировать определенные результаты, а в своей пропаганде до сих пор заявляет: «Мы побеждаем, мы захватываем территории». Но все обстоит с точностью до наоборот. Россия теряет территории. Украина каждый месяц ликвидирует больше солдат, чем российская армия способна набрать и обучить, и так далее. Это принципиальные факты и статистика, которые играют здесь явно не в пользу российской стороны. И, конечно, важно, что у России сегодня нет эффективных возможностей переломить то преимущество, которое сейчас на стороне Украины. Есть только два варианта. Это массовая мобилизация внутри Российской Федерации. Но когда это произошло в последний раз, во второй половине 2022 года, из страны уехало почти 3 миллиона человек. Это вызвало не только огромную утечку мозгов, но и серьезные потрясения внутри самой Российской Федерации. Второй вариант, еще более пугающий, применение тактического ядерного оружия. Это две единственные возможности, с помощью которых Российская Федерация могла бы принципиальным образом переписать ход истории, который сегодня складывается не в пользу России, а на стороне Украины. Лишь добавлю. В случае применения определенных ядерных средств Российская Федерация, конечно, не только изолирует себя, но и потеряет остатки поддержки, например, со стороны китайского коммунистического режима и других стран, и окажется просто страной-изгоем, с которой вообще никто больше не захочет сотрудничать.
2: Господин Маска, вы подписываетесь под словами Павла Гавличека о том, что Россия находится в начале своего поражения?
4: Говорим долгодобожье стратегически русского.
0: Я говорю уже давно, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, конечно, но это еще не означает, что в итоге ситуация на поле боя не может измениться. Однако изменения здесь могли бы произойти только в том случае, если бы Украина рухнула либо по каким-то внутриполитическим причинам, либо если бы прекратилась поддержка Украины. Именно поэтому Россия вкладывает колоссальные средства, в том числе и в информационную войну, и в удары по гражданскому населению. Мы ведь сегодня являемся свидетелями буквальной охоты дронами на мирных жителей. Короче говоря, они пытаются сломить волю населения. Исторически это, впрочем, никогда себя не оправдывало. Но россияне почему-то думают, что у них подобное получится. Точно так же россияне пытаются разложить и нас. Ведь те масштабные гибридные кампании, которые они ведут по всей Европе и Северной Америке, имеют свою цель. В любом случае, возвращаясь к замечанию о ядерном оружии, Россия могла бы пойти на такой безумный шаг. Однако вероятность этого крайне мала, поскольку даже для российских военных планировщиков очевидно, что в военном отношении этот конфликт не решит, но вызовет такую ответную волну, которая могла бы привести к коллапсу самой России.
5: Могла бы привести к коллапсу Руска.
0: Свобода слова не синоним вседозволенности. Жители Чехии готовы ограничить ее ради безопасности. Более половины населения страны солидарны в том, что призывы к ненависти и угрозы демократии должны жестко пресекаться. К таким выводам пришли авторы исследования «Общество недоверия. Границы свободы слова». Это совместное исследование, осуществленное информационным порталом чешского радио и Росглас и его новостной станцией «Радиожурнал». Анализ собранных данных позволил исследователям выделить два ключевых вектора общественного мнения. Первый – это сам факт наличия или отсутствия свободы слова в стране. Второй – вопрос о том, нуждается ли она в каких-либо
6: регуляциях.
0: На пересечении этих двух осей чешское общество четко разделилось на четыре группы. Абсолютное большинство граждан, около 57%, считают, что со свободой слова в Чехии все в порядке, но при этом выступают за разумные рамки. На противоположном полюсе находятся радикальные критики. 12% населения, они уверены, что свободы слова в стране нет и требуют максимально либерализировать правила. Еще 25% опрошенных признают существование свободы слова, но категорически против любых ее ограничений. Наконец, самая малочисленная категория, всего 7%, это пессимисты, которые не видят в стране свободы слова, но, как ни парадоксально, призывают ввести для нее еще более жесткие рамки.
6: Некая граница, а то это приблизительно 7%.
0: Комментирует Матоуш Пельнячик, руководитель Центра изучения общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики. Насколько сильно эти группы пересекаются между собой?
6: Залежит, как вы на это подиваете, потому что мы эти группы разделили очень стрикти.
0: Все зависит от того, как на это посмотреть. Поскольку мы разделили респондентов по строгим критериям, технически эти группы вообще не пересекаются. Однако важно понимать, перед нами не изолированные друг от друга лагеря, а единый спектр мнений. Разумеется, на границах этих групп находится множество людей, чьи взгляды плавно перетекают из одного состояния в другое. Так что речь идет скорее о гибком спектре, нежели о жестко разграниченных категориях. В рамках исследования был проведен эксперимент, в ходе которого респондентам предлагались реальные публичные высказывания для оценки допустимости их озвучивания и возможных наказаний. Постепенное ужесточение тона утверждений, добавление элементов дегуманизации и прямых призывов к насилию позволило проанализировать, как меняется восприятие границ дозволенного в обществе. В целом оказалось, что настроения чешского общества остаются относительно либеральными. В большинстве случаев респонденты не поддерживают привлечение к ответственности за резонансные высказывания, даже если их авторами выступают должностные лица. Единственным исключением, выбивающимся из общей картины, стало одобрение Холокоста. Это наглядно показывает, что в данном вопросе неписанные общественные нормы полностью солидарны с действующим законодательством страны. Говорит социолог Матоуш Клаус Шпильнячек и добавляет, что предварительный результат проекта «Общество недоверия. Границы свободы слова» указывает на общую удовлетворенность большинства граждан Чехии текущей ситуации. Однако исследование выявило также и значительное ядро недовольных – 10-20% населения, что служит важным предупреждением для всего чешского общества. Когда цветет папоротник? Разумеется, в ночь с 23 на 24 июня. Восточные славяне называют ее ночью Ивана Купалы, а в Чехии зовут Святоянской, святого Яна Иоанна. В это время в чешских землях гадали, ворожили, собирали травы для приворотных зелий, а с холмов скатывали пылающие колеса, причем на протяжении многих веков уже после принятия христианства.
2: Летний солнцеворот 20-21 июня постепенно начал переплетаться с христианским праздником Иоанна Предтечи, крестившего, то есть купавшего Иисуса. 24 июня отмечается Рождество Иоанна Крестителя. В обрядах Свято-Янской ночи главную роль играют огонь, вода и растения. Костер в чешских землях называли сожжением Яна. В этот праздник было принято также украшать деревья, пировать и плясать. Летописец Козьма Пражский сообщает, что в 1092 году князь Бжетислав II изгнал из своих владений колдунов, предсказателей и языческих гадателей. По свидетельству летописца, князь искоренял суеверия, когда полуобнаженные селяне в дни празднования летниц приносили дары к колодцам, убивали и приносили в жертву злым духам животных. Некогда чехи в эту ночь зажигали так называемые огни святого Иоанна, с холмов скатывали огненные колеса. Однако уже в XVIII веке власти начали запрещать зажжение костров из-за опасности пожаров, а в XIX веке обычай поддерживала только сельская молодежь. Директор Института народной культуры в Стражнице Мартин Шимша поясняет.
0: Религиоведы считают, что в дохристианских славянских верованиях очень важную роль играл дуализм – солнце-огонь. И именно в дни летнего солнцестояния, которое происходит рядом с днем Иоанна Крестителя, солнце обладает наибольшей силой, и люди, пытаясь сделать светило ближе к себе, разжигают костры на холмах и возвышенностях, чтобы их было хорошо видно. И особенно ярко пламя горит в одну из самых коротких ночей года. С этим связано и бросание горящих метел, сбрасывание бочек, обмазанных колесной смазкой, и колес, которые изображали лучи солнца, растекающиеся по земле. То есть это связано с попытками спустить с небесного свода солнце, а то, что оно несет с собой, прежде всего урожай, передать земле и ее плодам.
2: И с ночью святого Иоанна, конечно, связан обычай прыгать через костер. А что означало это прохождение сквозь огонь?
0: Солнце всегда воспринималось, во-первых, как элемент, обладающий высокой способностью защищать человека. Огонь очищал, а благодаря своему свету и теплу мог даровать плодовитость. Поэтому танцы у костра, где в хоровод объединялись женщины и мужчины, а потом и прыжки через костер, воспринимались как полезная магия, передающая силу огня. Интересно, что ритуальное зажжение огней и танцы у костра известны в славянском мире уже 7-8 веков и дошли до 19-20 веков. И на территории не только Чехии, но и Польши, Украины, Беларуси, России, Эстонии. Во всей Скандинавии это праздник, один из главных народных праздников в году. Там зажигают огни, устанавливают украшенные деревья, вокруг которых танцуют, что становится главным торжеством периода белых ночей.
2: Во время солнцестояния и Свято-Янской ночи широко практиковались народные магические ритуалы. Этим занимались не только те, кто считался колдуном, знахарем или ведьмой, но и обычные люди.
5: návrat самозрение выбизал, не только практикование ритуалов.
0: Солнцестояние было предназначено не только для проведения ритуалов, но и для того, чтобы попытаться как можно больше впитать в себя магической силы, прежде всего из растений, появлявшихся в это время. Считалось, что травы и цветы обладают святоянскую ночь наибольшей силой. В этот момент собирали так называемые корни святого Иоанна, зверобой, полынь, донник, невянник, который называли цветком святого Иоанна, и многие другие растения, из которых составляли пучки, которые сушили. Из них потом делали различные отвары, клали в одежду, измельчали и добавляли в напиток, который давали человеку, чью любовь хотели привлечь. То есть смысл этих ритуалов была плодовитость и то, что ей предшествует. Любовь, завязывание отношений, то есть практиковалась такая любовная магия. А также было направлено на размножение скота и так далее. Интересно, что в фольклоре сохранился такой образ, как золотой цветок папоротника. Вера в то, что в период солнцестояния и дня святого Иоанна пронизан магией, была среди сельских жителей очень и очень сильна. В истории архитектуры 20 века типология малого летнего дома остается в тени крупных урбанистических проектов. Однако именно в загородном строительстве идеи модернизма, функционализма и органической архитектуры раскрывались с максимальной свободой. Пражская выставка «Дача. Феномен в мире архитектуры» предлагает масштабное исследование явления дача в международном контексте от Первой Чехословацкой Республики до заката социалистической эпохи. О шедеврах дачного строительства в интервью с куратором экспозиции Адама. В основе экспозиции богатейший фотоматериал. Это кадры, которые привез из своих экспедиций, посвященных поиску наиболее интересных загородных домов в Чехии и в мире, Адам Штех. Широкая география проекта предлагает захватывающее сравнение стилей и источников вдохновения от модернистских интерпретаций альпийских шале и сдержанного скандинавского дизайна до залитых солнцем пляжных домиков на юге Франции. Авторские снимки Штеха дополнены редкими архивными материалами, историческими изданиями, оригинальными фотографиями, чертежами и эскизами культовых построек. Авторы выставки Адам Штех и архитектор Ян Буриш обращают внимание, что феномен загородных домов неразрывно связан с освобождением общества и переменами в образе жизни людей в 20 веке. Бурный рост промышленности и общее повышение уровня жизни в Европе, особенно в период между двумя мировыми войнами, подарили трудящимся гораздо больше свободного времени. И проводить его люди решили на свежем воздухе. Мода на отдых на природе повлекла за собой появление летних резиденций, загородных коттеджных поселков вблизи мегаполисов, а также самобытных скаутских поселений. Будь то роскошные усадьбы или скромные бревенчатые хижины, абсолютно всех объединяло одно сильное желание – вырваться из душного мегаполиса и сбежать в тишину первозданной природы.
7: Kolem každého nějakého většího města jsou ty chatařské oblasti.
0: Невозможно подсчитать точное количество дачных объектов, построенных хотя бы только в Чехии. Такой статистики нет. Дачных поселков очень много. Практически вокруг каждого крупного города есть такие зоны с гигантской концентрацией построек. В 20 веке, в тот самый период, который мы исследуем, как время зарождения типологии авангардной и модернистской архитектуры, их количество росло в геометрической прогрессии. Однако на нашу выставку в художественно-промышленном музее нужно смотреть через особую призму. Мы показываем вершину архитектурного мастерства, дачи, спроектированные профессионалами.
7: Профессиональные архитекты.
0: Рассказывает историк архитектуры и публицист Адам Штех. Феномен загородного или дачного строительства тесно связан не только с радикальными переменами в обществе, но и с философией архитектурного и художественного авангарда того времени. В центре внимания экспозиции реальные примеры дачной архитектуры и эволюция ее форм на протяжении всего 20-го столетия. От зарождения Первой Чехословацкой Республики до самого заката социалистической эпохи. И все это – на фоне мировых архитектурных трендов, смены модернистских течений и тектонических сдвигов в социальной и политической жизни Европы, пишут авторы на интернет-страничке выставки «Дача. Феномен в мире архитектуры». Яркими примерами чешской загородной архитектуры, например, являются дачи в Бескидских горах, спроектированные архитекторами Любомиром и Честмиром Шлапета.
7: Což byla špička vlastně hlavně rezidenční architektury, oni navrhovali hlavně vily.
0: Bratři Šlapeta byli настоящими звездами жилой архитектуры и прославились в основном именно своими виллами, однако к теме загородных домов они подходили комплексно и возвращались к ней на протяжении всего творческого пути, создав множество эскизов. К сожалению, большинство их идей так и осталось на бумаге, но те, что были реализованы, представляют собой весьма интересные деревянные боксы или коробочки с классической односкатной крышей. Ну что ж, вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков. Сегодня в нашем подкасте. Конфликт властей в Чехии. Президент Петр Павел оспаривает в суде решение Кабмина по саммиту НАТО. Россия не побеждает. Это начало поражения. Без давления Запада война продолжится. Границы дозволенного, как современное чешское общество, определяет пределы свободы слова и феномен чешской дачи от Первой Республики до заката социализма. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. Понедельник, 20.

0: обязательства по расходам на оборону, которые Чешская Республика не выполняла ранее и не выполнит в текущем году. Председатель Кабинета министров также напомнил, что президент уже совершил ряд зарубежных поездок и не преминул добавить, что чуть ранее правительство согласилось с тем, чтобы президент Чехии Петр Павел возглавил делегацию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
1: Разотнуть и вылучить президента Республики из делегации.
0: Считаю решение исключить президента Республики из состава делегации беспрецедентным и крайне неудачным шагом. Презентация государства на международной арене является полномочием президента согласно 63-й статье Конституции Чешской Республики. По сути, речь идет об описании его должностных обязанностей. Следовательно, исключение президента из осуществления этого полномочия означает ограничение его роли, которое ему дает Конституция, а вовсе не постановление правительства. Премьер-министр Андрей Бабиш недавно заявил, что президент не является его начальником. В этом он прав. От себя лишь добавлю, что это правило работает и в обратную сторону. При осуществлении некоторых полномочий президента Конституция предполагает взаимодействие с правительством. Именно взаимодействие, а не одобрение. Подчеркнул президент Чехии Петр Павел в заявлении, опубликованном на сайте президентской канцелярии. Чешское правительство раз за разом отвергало предложение президента о сотрудничестве по вопросу саммита НАТО в Анкаре, а принятие решения о составе делегации неоднократно откладывалось. Премьер-министр Андрей Бабиш, помимо прочего, повторно указывал на то, что президент проводит внешнюю политику, отличную от правительственной. Также он заявил, что их совместное присутствие на саммите невозможно по соображениям безопасности. При этом в прошлых саммитах НАТО принимали участие как президенты, так и председатели правительств.
1: Важно
0: напомнить, что представительство нашей страны на саммитах НАТО президентами является конституционным обычаем, базирующимся на соглашении между высшими государственными деятелями. Эта практика неизменно действовала как при президентах Вацлаве Гавеле и Вацлаве Клаусе, так и при Милоше Земане, независимо от политической окраски сменявших друг друга правительств. Из 20 саммитов альянса, в которых участвовала Чешская Республика, на 19 делегации возглавлял именно президент. Единственным исключением были серьезные проблемы со здоровьем. Если эта практика по какой-либо причине должна измениться, то это снова должно произойти путем переговоров и соглашения, а не на основании одностороннего решения правительства. В качестве главы государства я принимал участие в 3 саммитах. В ходе этих встреч на высшем уровне, как и во время всех остальных официальных двусторонних переговоров, я всегда строго придерживался мандата, утвержденного правительством. Согласно Конституции, именно правительство несет ответственность за внешнюю политику страны, и я это уважаю.
1: За заграничную политику земли. А тот с тем.
0: Обратил внимание президент в опубликованном заявлении. В своем иске президент Чехии Петр Павел в частности просит Конституционный суд разъяснить, кто конкретно вправе принимать решение об участии президента в саммите. Кроме того, он требует обязать правительство не создавать главе государства административных или иных препятствий при осуществлении его конституционных полномочий, а также зафиксировать обязанность Кабмина оказывать президенту республики всестороннее содействие. Правительство в случае подачи жалобы в Конституционный суд сильно рискует. В случае победы президент может, пусть и символически, но расширить свои полномочия. К его конституционному праву представлять страну на международной арене добавится своего рода одобрение от Конституционного суда. Это будет означать, что в подобных ситуациях с мнением президента придется считаться гораздо серьезнее. В итоге исчезнет главный стимул, который действует сейчас – необходимость для сторон обязательно договариваться друг с другом. С другой стороны, Андрей Бабиш оказался в щекотливом положении. Его партнер по коалиции, партия «Автомобилисты себе», четко дал понять, президент вообще не должен в этом участвовать. Ситуация получается крайне запутанная, считает комментатор издания «Эхо-24» Андрей Элинард. Президент США Дональд Трамп после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил: «Россия

0: должна заключить соглашение, поскольку она потеряла колоссальное количество людей, как и Украина. Слова Трампа вызвали на Западе осторожный оптимизм, что война в недалекой перспективе может закончиться. Насколько это вероятно? Об этом в эфире чешского радио «Плюс» рассуждают бывший высший представитель Словакии в структурах НАТО генерал-лейтенант Павел Мацко и аналитик Ассоциации по международным вопросам Чехии Павел Гавличек. Далее передаю слово Катерине Айспурвит.
1: С вашей точки зрения, приближается окончание войны в Украине, господин Гавличек?
0: Это, конечно, сложный вопрос, но я отвечу так. Мы действительно близки к тому, чтобы сдвинуть с мертвой точки этот затянувшийся военный конфликт, который ведет Российская Федерация против Украины. После заключенного сейчас перемирия и соглашения между США условия для этого благоприятны, поскольку при наличии договоренности между лидерами G7 у нас есть четкий консенсус. Сегодня эти страны должны поддерживать Украину, оказывать давление на Российскую Федерацию и тем самым создавать условия именно для того, чтобы Россия была, наконец, мотивирована подписать перемирие и окончательное мирное соглашение.
2: На Украине подписать.
1: Отвечает генерал Мацко.
0: Думаю, что, к сожалению, нас ждет сценарий затяжного конфликта, то есть эта война на истощение продолжится. Я понимаю, о чем говорит коллега, и действительно хорошо, что после долгого перерыва позиции Соединенных Штатов и европейских партнеров едины, поскольку существовали определенные опасения, что США будут давить с целью прекращения конфликта. Однако суть в том, что конфликт находится в тяжелой фазе, никуда не сдвигается, и ни у одной из сторон нет достаточного количества сил, чтобы быстро решить его исход. Все это говорило бы в пользу прекращения конфликта, но есть принципиальная проблема со стороны России. Как только дело доходит до каких-то переговоров, россияне сразу выдвигают завышенные требования. У них по-прежнему остаются требования уступить 4 области плюс другие требования, которые де-факто означали бы капитуляцию Украины. Да, при определенных условиях быстрое окончание войны возможно, но только в том случае, если произойдет сильное давление со стороны Соединенных Штатов, европейских партнеров и всей G7 на Россию с ужесточением санкций, и россияне поймут, что им больше в этой войне ничего не приобрести ни на поле боя, ни путем переговоров.
1: Господин Гавличек, вы можете допустить, чтобы в обозримом будущем Запад оказал на Россию такое давление, которое заставило бы представителей Российской Федерации сесть со своими украинскими коллегами за стол переговоров и начать серьезно договариваться о заключении мира?
0: Полагаю, я действительно могу себе это представить, если брать комбинацию факторов, где с одной стороны шаги были бы направлены на санкции и дальнейшую изоляцию Российской Федерации, особенно в сфере экономики и подрыва ее системы военного производства, а с другой на масштабную поддержку Украины. Сейчас последний запрос касается выделения специальных средств в размере 20 миллиардов долларов, которые должны послужить Украине как раз для консервации ситуации и еще большего усиления не только справедливой борьбы Украины за освобождение своих территорий, но и переноса военного конфликта внутрь Российской Федерации. Так вот, это действительно очень важные факторы, которые должны каким-то образом помочь создать те самые условия, о которых мы говорили. И есть еще одна линия, которую мы не должны упускать из вида. Это внутрироссийская динамика. Она очень напряженная на уровне общества и на уровне элит. И я напомню еще об одном факторе, который является важным и для Российской Федерации. И там война становится все более непопулярной. Это и так называемые парламентские выборы, которые должны пройти там в сентябре. Это тоже определенный политический момент, который мы должны учитывать на российской стороне именно в этом контексте.
1: Президент Зеленский, присутствовавший на саммите во Франции, после завершения G7 заявил, что все присутствовавшие там лидеры сошлись во мнении: Россия не побеждает. Похоже, так это видите и вы, господин Гавличек, и вы, господин Мацко. С другой стороны, можно ли говорить, что побеждает Украина?
0: Я думаю, важно начать именно с первой части, потому что если вы находитесь в позиции агрессора, нападающего, и пообещали добиться определенной победы, то уже один тот факт, что Россия не побеждает, а с этим мы здесь все согласны, фактически является началом поражения Российской Федерации. Ведь она, являясь агрессивной силой, обещает демонстрировать определенные результаты, а в своей пропаганде до сих пор заявляет: «Мы побеждаем, мы захватываем территории». Но все обстоит с точностью до наоборот. Россия теряет территории. Украина каждый месяц ликвидирует больше солдат, чем российская армия способна набрать и обучить, и так далее. Это принципиальные факты и статистика, которые играют здесь явно не в пользу российской стороны. И, конечно, важно, что у России сегодня нет эффективных возможностей переломить то преимущество, которое сейчас на стороне Украины. Есть только два варианта. Это массовая мобилизация внутри Российской Федерации. Но когда это произошло в последний раз, во второй половине 2022 года, из страны уехало почти 3 миллиона человек. Это вызвало не только огромную утечку мозгов, но и серьезные потрясения внутри самой Российской Федерации. Второй вариант, еще более пугающий, применение тактического ядерного оружия. Это две единственные возможности, с помощью которых Российская Федерация могла бы принципиальным образом переписать ход истории, который сегодня складывается не в пользу России, а на стороне Украины. Лишь добавлю. В случае применения определенных ядерных средств Российская Федерация, конечно, не только изолирует себя, но и потеряет остатки поддержки, например, со стороны китайского коммунистического режима и других стран, и окажется просто страной-изгоем, с которой вообще никто больше не захочет сотрудничать.
1: Господин Маска, вы подписываетесь под словами Павла Гавличика о том, что Россия находится в начале своего поражения?
0: Я говорю уже давно, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, конечно, но это еще не означает, что в итоге ситуация на поле боя не может измениться. Однако изменения здесь могли бы произойти только в том случае, если бы Украина рухнула либо по каким-то внутриполитическим причинам, либо если бы прекратилась поддержка Украины. Именно поэтому Россия вкладывает колоссальные средства, в том числе и в информационную войну, и в удары по гражданскому населению. Мы ведь сегодня являемся свидетелями буквальной охоты дронами на мирных жителей. Короче говоря, они пытаются сломить волю населения. Исторически это, впрочем, никогда себя не оправдывало. Но россияне почему-то думают, что у них подобное получится. Точно так же россияне пытаются разложить и нас. Ведь те масштабные гибридные кампании, которые они ведут по всей Европе и Северной Америке, имеют свою цель. В любом случае, возвращаясь к замечанию о ядерном оружии, Россия могла бы пойти на такой безумный шаг. Однако вероятность этого крайне мала, поскольку даже для российских военных планировщиков очевидно, что в военном отношении этот конфликт не решит, но вызовет такую ответную волну, которая могла бы привести к коллапсу самой России.
2: Могла бы ясать к коллапсу русского.
0: Свобода слова не синоним вседозволенности. Жители Чехии готовы ограничить ее ради безопасности. Более половины населения страны солидарны в том, что призывы к ненависти и угрозы демократии должны жестко пресекаться. К таким выводам пришли авторы исследования «Общество недоверия. Границы свободы слова». Это совместное исследование, осуществленное информационным порталом чешского радио и Росглас и его новостной станцией «Радиожурнал». Анализ собранных данных позволил исследователям выделить два ключевых вектора общественного мнения. Первый – это сам факт наличия или отсутствия свободы слова в стране. Второй – вопрос о том, нуждается ли она в каких-либо регуляциях. На пересечении этих двух осей чешское общество четко разделилось на четыре группы. Абсолютное большинство граждан, около 57%, считают, что со свободой слова в Чехии все в порядке, но при этом выступают за разумные рамки. На противоположном полюсе находятся радикальные критики. 12% населения, они уверены, что свободы слова в стране нет и требуют максимально либерализировать правила. Еще 25% опрошенных признают существование свободы слова, но категорически против любых ее ограничений. Наконец, самая малочисленная категория, всего 7%, это пессимисты, которые не видят в стране свободы слова, но, как ни парадоксально, призывают вести для нее еще более жесткие рамки.
3: Некие границы, а то и приблизительно 7%. 1%.
0: Комментирует Матоуш Пельнячик, руководитель Центра изучения общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики. Насколько сильно эти группы пересекаются между собой?
3: Залежит, как вы на это подиваете, потому что мы эти группы разделили очень стрикти.
0: Все зависит от того, как на это посмотреть. Поскольку мы разделили респондентов по строгим критериям, технически эти группы вообще не пересекаются. Однако важно понимать, перед нами не изолированные друг от друга лагеря, а единый спектр мнений. Разумеется, на границах этих групп находится множество людей, чьи взгляды плавно перетекают из одного состояния в другое. Так что речь идет скорее о гибком спектре, нежели о жестко разграниченных категориях. В рамках исследования был проведен эксперимент, в ходе которого респондентам предлагались реальные публичные высказывания для оценки допустимости их озвучивания и возможных наказаний. Постепенное ужесточение тона утверждений, добавление элементов дегуманизации и прямых призывов к насилию позволило проанализировать, как меняется восприятие границ дозволенного в обществе. В целом оказалось, что настроения чешского общества остаются относительно либеральными. В большинстве случаев респонденты не поддерживают привлечение к ответственности за резонансные высказывания, даже если их авторами выступают должностные лица. Единственным исключением, выбивающимся из общей картины, стало одобрение Холокоста. Это наглядно показывает, что в данном вопросе неписанные общественные нормы полностью солидарны с действующим законодательством страны. Говорит социолог Матоуш Пельнячик и добавляет, что предварительный результат проекта «Общество недоверия. Границы свободы слова» указывает на общую удовлетворенность большинства граждан Чехии текущей ситуации. Однако исследование выявило также и значительное ядро недовольных – 10-20% населения, что служит важным предупреждением для всего чешского общества. Когда цветет папоротник? Разумеется, в ночь с 23 на 24 июня. Восточные славяне называют ее ночью Ивана Купалы, а в Чехии зовут Свято-Янской, святого Яна Иоанна. В это время в чешских землях гадали, ворожили, собирали травы для приворотных зелий, а с холмов скатывали пылающие колеса, причем на протяжении многих веков уже после принятия христианства.
1: Летний солнцеворот 20-21 июня постепенно начал переплетаться с христианским праздником Иоанна Предтечи, крестившего, то есть купавшего Иисуса. 24 июня отмечается Рождество Иоанна Крестителя. В обрядах Свято-Янской ночи главную роль играют огонь, вода и растения. Костер в чешских землях называли сожжением Яна. В этот праздник было принято также украшать деревья, пировать и плясать. Летописец Козьма Пражский сообщает, что в 1092 году князь Бжетислав II изгнал из своих владений колдунов, предсказателей и языческих гадателей. По свидетельству летописца, князь искоренял суеверия, когда полуобнаженные селяне в дни празднования летниц приносили дары к колодцам, убивали и приносили в жертву злым духам животных. Некогда чехи в эту ночь зажигали так называемые огни святого Иоанна, с холмов скатывали огненные колеса. Однако уже в XVIII веке власти начали запрещать зажжение костров из-за опасности пожаров, а в XIX веке обычай поддерживала только сельская молодежь. Директор Института народной культуры в Стражнице Мартин Шимша поясняет.
0: Религиоведы считают, что в дохристианских славянских верованиях очень важную роль играл дуализм – солнце-огонь. И именно в дни летнего солнцестояния, которое происходит рядом с днем Иоанна Крестителя, солнце обладает наибольшей силой, и люди, пытаясь сделать светило ближе к себе, разжигают костры на холмах и возвышенностях, чтобы их было хорошо видно. И особенно ярко пламя горит в одну из самых коротких ночей года. С этим связано и бросание горящих метел, сбрасывание бочек, обмазанных колесной смазкой, и колес, которые изображали лучи солнца, растекающиеся по земле. То есть это связано с попытками спустить с небесного свода солнце, а то, что оно несет с собой, прежде всего урожай, передать земле и ее плодам.
4: zprostředkovat té zemi a jejím plodinám.
1: С ночью святого Иоанна, конечно, связан обычай прыгать через костер. А что означало это прохождение сквозь огонь?
4: Солнце, потажмо огонь, всегда было внимано, однако, как выразнее...
0: Солнце всегда воспринималось, во-первых, как элемент, обладающий высокой способностью защищать человека. Огонь очищал, а благодаря своему свету и теплу мог даровать плодовитость. Поэтому танцы у костра, где в хоровод объединялись женщины и мужчины, а потом и прыжки через костер, воспринимались как полезная магия, передающая силу огня. Интересно, что ритуальное зажжение огней и танцы у костра известны в славянском мире уже с 7-8 веков и дошли до 19-20 веков. И на территории не только Чехии, но и Польши, Украины, Беларуси, России, Эстонии. Во всей Скандинавии это праздник, один из главных народных праздников в году. Там зажигают огни, устанавливают украшенные деревья, вокруг которых танцуют, что становится главным торжеством периода белых ночей.
1: Во время солнцестояния и светоянской ночи широко практиковались народные магические ритуалы. Этим занимались не только те, кто считался колдуном, знахарем или ведьмой, но и обычные люди.
0: Солнцестояние было предназначено не только для проведения ритуалов, но и для того, чтобы попытаться как можно больше впитать в себя магической силы, прежде всего из растений, появлявшихся в это время. Считалось, что травы и цветы обладают святоянскую ночь наибольшей силой. В этот момент собирали так называемые корни святого Иоанна – зверобой, полынь, донник, невянник, который называли цветком святого Иоанна, и многие другие растения, из которых составляли пучки, которые сушили. Из них потом делали различные отвары, клали в одежду, измельчали и добавляли в напиток, который давали человеку, чью любовь хотели привлечь. То есть смысл этих ритуалов была плодовитость и то, что ей предшествует. Любовь, завязывание отношений, то есть практиковалась такая любовная магия. А также было направлено на размножение скота и так далее. Интересно, что в фольклоре сохранился такой образ, как золотой цветок папоротника. Вера в то, что в период солнцестояния и дня святого Иоанна пронизан магией, была среди сельских жителей очень и очень сильна. В истории архитектуры 20 века типология малого летнего дома остается в тени крупных урбанистических проектов. Однако именно в загородном строительстве идеи модернизма, функционализма и органической архитектуры раскрывались с максимальной свободой. Пражская выставка «Дача. Феномен в мире архитектуры» предлагает масштабное исследование явления «дача» в международном контексте от Первой Чехословацкой республики до заката социалистической эпохи. О шедеврах дачного строительства в интервью с куратором экспозиции Адамом. В основе экспозиции богатейший фотоматериал. Это кадры, которые привез из своих экспедиций, посвященных поиску наиболее интересных загородных домов в Чехии и в мире, Адам Штех. Широкая география проекта предлагает захватывающее сравнение стилей и источников вдохновения от модернистских интерпретаций альпийских шале и сдержанного скандинавского дизайна до залитых солнцем пляжных домиков на юге Франции. Авторские снимки Штеха дополнены редкими архивными материалами, историческими изданиями, оригинальными фотографиями, чертежами и эскизами культовых построек. Авторы выставки Адам Штех и архитектор Ян Буриш обращают внимание, что феномен загородных домов неразрывно связан с освобождением общества и переменами в образе жизни людей в 20 веке. Бурный рост промышленности и общее повышение уровня жизни в Европе, особенно в период между двумя мировыми войнами, подарили трудящимся гораздо больше свободного времени. И проводить его люди решили на свежем воздухе. воздухе. Мода на отдых на природе повлекла за собой появление летних резиденций, загородных коттеджных поселков вблизи мегаполисов, а также самобытных скаутских поселений. Будь то роскошные усадьбы или скромные бревенчатые хижины, абсолютно всех объединяло одно сильное желание – вырваться из душного мегаполиса и сбежать в тишину первозданной природы.
5: Kolem každého nějakého většího města jsou ty chatařské oblasti.
0: Невозможно подсчитать точное количество дачных объектов, построенных хотя бы только в Чехии. Такой статистики нет. Дачных поселков очень много. Практически вокруг каждого крупного города есть такие зоны с гигантской концентрацией построек. В 20 веке, в тот самый период, который мы исследуем, как время зарождения типологии авангардной и модернистской архитектуры, их количество росло в геометрической прогрессии. Однако на нашу выставку в художественно-промышленном музее нужно смотреть через особую призму. Мы показываем вершину архитектурного мастерства, дачи, спроектированные профессионалами.
5: Профессиональные архитекты.
0: Рассказывает историк архитектуры и публицист Адам Штех. Феномен загородного или дачного строительства тесно связан не только с радикальными переменами в обществе, но и с философией архитектурного и художественного авангарда того времени. В центре внимания экспозиции реальные примеры дачной архитектуры и эволюция ее форм на протяжении всего 20-го столетия. От зарождения Первой Чехословацкой Республики до самого заката социалистической эпохи. И все это на фоне мировых архитектурных трендов, смены модернистских течений и тектонических сдвигов в социальной и политической жизни Европы, пишут авторы на интернет-страничке выставки «Дача. Феномен в мире архитектуры». Яркими примерами чешской загородной архитектуры, например, являются дачи в Бескидских горах, спроектированные архитекторами Любомиром и Честмиром Шлапетом.
5: Což byla špička vlastně hlavně rezidenční architektury, oni navrhovali hlavně vily.
0: Братья Шлапета были настоящими звездами жилой архитектуры и прославились в основном именно своими виллами. Однако к теме загородных домов они подходили комплексно и возвращались к ней на протяжении всего творческого пути, создав множество эскизов. К сожалению, большинство их идей так и осталось на бумаге, но те, что были реализованы, представляют собой весьма интересные деревянные боксы или коробочки с классической односкатной крышей. Ну что ж, вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.